Боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створ. Пришел сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдела вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се отлочил да бом знорил. Памет ми е видно леш код вала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисли дигарал, ти си паметен, со рекли ти бош.